листы календаря. Жизнь каждый день срывает, я, кажется, 100 лет не видела тебя.